0: সেই আঠার ছা হাতে খুঁড়ছি ხატატიზე ნაცინოზე ქერენდებოდა ნკოლა ასნეცატი. ხატლაასენა ნიმაბნია. ამარო დიუნს ინო სეკოზნე ცონებანდა მიჰები. ხატლან ティネネサテナ。え?ナトラニアでリロアリネティ。ティナトゥイマンオンリロ。セクトゥトゥイヤニネカジャロウ。ユニセンティ。ナティセクネティアタスニアタゼ。イギタペカンニロ。エシテチンツォゼハテヤ。バシロ。イギタペクテネタロ。
1: Сескенуи Атанатас сескену де тире сескену баятхере Сескене тизе косикату атане ленахту суку Ихат этанисна сескенескену баятхере гетан не тимату